0: Борисовец, браже мой, скремлил со ключи на люлю, бартичу, мэг штоху дементарцио бершин, нет, нет, глазнос, гремил мново, ах, кафиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.